0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Это «Радио Турист», в продолжении эфира программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч. Всем привет!
2: Привет! И сегодня побываем в Марокко.
1: Марокко живет по законам ислама, поэтому мусульманские праздники здесь отмечают помпезно в соответствии с законами шариата.
2: Так, ну, кроме религиозных праздников, здесь принято отмечать и другие праздники. Например, удивляя своим размахом, фестиваль народных искусств. Ежегодно в период с 1 по 31 июля в Марокко в городе Марракеш проводится самый шумный и музыкальный фестиваль народного искусства.
1: На протяжении всего фестивального периода город превращается в огромную сцену, где разворачиваются грандиозные фольклорные шоу. Программа фестиваля невероятно разнообразна. Ну и, конечно, трудно сосчитать, сколько ансамблей и театральных коллективов приезжают в Марракеш, чтобы порадовать зрителей своей игрой, танцами, спектаклями и даже цирковыми представлениями.
2: Помимо актеров и музыкантов, в фестивале принимают участие сказочники и рассказчики, которые состязаются в красноречии. Ну, что, чем я не славился. Ну, а музыкантов, акробатов в ярких одеждах и танцоров все понимают без слов и просто восхищаются их искусством.
1: Особенно зрелищными бывают выступления танцовщиц, исполняющих «Танец живота», и представления факиров. Если вы планируете поехать летом в Марракеш, то обязательно посетите фестиваль народного искусства. Вы получите море впечатлений, так как вы познакомитесь с африканскими традициями в музыке, театре и других жанрах, поскольку на фестиваль съезжаются артисты со всего континента.
2: А в мае в местечке Келат Мугуна в долине Дадес проводится фестиваль роз. И он является популярной туристической достопримечательностью. Яркий и ароматный фестиваль проходит во время сбора урожая дамасской розы.
1: В какой-то программе мы уже рассказывали про фестиваль роз, и был он в стране. Интересно, в какой же стране еще проводится фестиваль роз? Не помнишь?
2: Ну, мне деменция.
1: Слушай, столько, столько стран посетили уже. Точно знаю, в какой-то стране еще проводится фестиваль роз.
2: Ну, мы, по-моему, как раз и говорили в другом программе про Марокко и про это дамасских роз.
1: А как там проходит этот фестиваль?
2: Ну, празднование проходит таким образом, что нарядно одетые мужчины и женщины все друг друга обрызгивают розовой водой и обсыпают лепестками этих цветов, а потом кувыркаются наверх.
1: Празднования включают традиционную берберскую еду, музыку и танцы, а также уличный парад с яркими цветочными колесницами, покрытыми бумажными розами. Кульминация фестиваля – избрание королевы роз. Избранная королева усаживается в одну из красочных колесниц и в сопровождении барабанщиков и берберских танцовщиков передвигаются по главной улице. Это очень праздничное событие, является хорошей причиной для поездки в этот впечатляющий регион Марокко в мае месяце.
2: На самом деле еще очень много интересных фестивалей проходит в Марокко. Это и фестиваль воска в Сале, вишневый фестиваль в Сефру, фестиваль верблюдов в Глимине, конный фестиваль в Тисе, и также уникальный песчаный марафон, который 234 километра по пустыне.
1: Да, кстати, про него я очень много слышал, потому что 234 километра, вы только представьте, друзья, это Москва-Ярославль, мне кажется, трасса, вот такое же расстояние, нужно только в пустыне пробежать.
2: Ну вот и другие, соответственно, но о них мы расскажем в наших следующих программах.
1: Так что за яркими впечатлениями и культурными событиями можно смело отправляться в сказочное королевство Марокко. На этом все, мы с вами прощаемся, услышимся в следующем выпуске, пока-пока!
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
3: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами! Отдыхайте у нас! Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Жизнь интернет, а я в ней снова и снова. 1.net.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Моя однушка помнит твой запах. О, я готов тебя оставить, но до завтра. Давай нас не собьют ни на каких этапах. Протянем вечность, дальше будет все понятно.

Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.

0: Радиотурист. Символ путешествия. Символ свободы.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Осторожно, двери закрываются. В главной роли наш любимый Гвинет Пэлтроу. Это две вариативные истории о молодой англичанке Хелен Куилли, чья судьба резко меняется в зависимости от того, успеет она на поезд или нет. Также случилось с нашей исполнительницей Дайдо, которая написала песню «Спасибо» как признание своему парню Бобу Пейджу. Они обручились в 2001 году, но через год расстались. Тогда Дайдо написала другой хит «Белый флаг» об их расколе. Наверное, все мужское население Земли завидует человеку, кому посвящены эти две замечательные песни о любви. И тебе спасибо, Дайдо.

0: Радіо Туріст.
1: В моїх зеркалах ти кажешся чистий.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

везде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист в

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». После работы над фильмом «Джанго освобожденный» композитор Эннио Морриконе сказал, что, вероятно, больше никогда не будет сотрудничать с Квентином Тарантино, поскольку ему не нравилось, как он помещает музыку в свои фильмы без слаженности и никогда не уделяет достаточного времени. Тем не менее, Морриконе и Тарантино снова сотрудничали в «Омерзительной восьмерке», которая и принесла Морриконе его первую премию «Оскар».

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Город не спит, и мы снем.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы. Помните знаменитую речь премьер-министра в фильме «Реальная любовь» про маленькую, но гордую страну Шекспира, Шона Коннери и правую ногу Дэвида Бекхэма? В случае с Аргентиной это звучало бы так. Зато у нас вино «Мальбек», «Мате», «Горячая танго» и, конечно, обе ноги Лионеля Месси. Аргентинцы славятся своим латинским темпераментом и не только во время матчей любимой футбольной команды. Не кичатся богатством и не стремятся заработать все деньги мира. Если вы предложите местному матчу миллионный контракт, а у него на это время будет назначена встреча с приятелями, он наверняка выберет дружескую посиделку. Хотите выучить испанский? Почаще пользуйтесь такси. Водители не замолкают ни на минуту, даже если вы не понимаете ни слова. Что-нибудь да отложится. Среди таксистов в Буэнос-Айресе, например, можно встретить поклонников Тарковского и Эйзенштейна. В такие моменты главное следить, включен ли счетчик. А вот чего точно не встретишь на дорогах аргентинской столицы, так это Бентли и Порше. О причинах знает сомелье Катерина Медведева. Она 4 года прожила в этой стране.
1: Первое – это отсутствие понтов. Второе – это цели к безопасности. Город устроен, там кварталы, соответственно, очень много светофоров. Выезжая из какого-то обеспеченного района, так или иначе, ты проезжаешь по районам не самым благополучным. Одна из самых больших трущоб находится через дорогу с одним из самых богатых районов в Буэнос-Айресе. Могут подойти, разбить стекло, вытащить тебя из машины. На паркинге это может произойти. Соответственно, люди стараются не светиться.
0: При этом в Аргентине достаточно безопасно. Если в столице можно столкнуться с мошенничеством или мелким воровством, в сельских районах обман гостя просто немыслим с точки зрения морали. Готовьтесь к тому, что больше всего денег потратите на транспорт, поскольку передвигаться по стране, скорее всего, будете на самолетах, слишком большие расстояния. Зато сможете побывать сразу в нескольких климатических зонах, от субтропиков до Антарктики. Впрочем, вернемся в Буэнос-Айрес. Кроме многочисленных винотек, непременно посетите одно необычное место. Это кафе в книжном магазине «Атанео» на улице Санта-Фе. Катерина Медведева водит туда всех своих друзей.
1: Это магазин, в котором раньше находился театр оперетты. Оставили сцену, на сцене кафе. Ты сидишь на сцене, ты можешь взять книжку, почитать, и ты смотришь в зал, где вот на ярусах, на разных расположены книжный отдел, отдел музыки, дисков. Самое главное, что там очень прохладно. В 5 часов вечера в этом кафе играет или бандонеонист, или на фортепиано, обычно танго. И там работает на первом этаже консультант, молодой человек. У него татуировка на спине, цитата из Достоевского, из «Братьев Карамазовых».
0: Вот ради таких знакомств стоит лететь в Аргентину. Ирина Контрева, не теряйте впечатления.
2: Радиотурист.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Кровавый алмаз» – один из редких провальных фильмов Леонардо Ди Каприо. Никакого отношения к качеству фильма, правда, это обстоятельство не имеет. Фильм отличный и, вероятно, один из лучших, снятых на африканском континенте. В финале этого фильма герой Джимона Хонсу выступает на конференции, посвященной кровавым алмазам. В реальной жизни аналог данной конференции прошел в 2000 году. По результатам конференции была разработана схема, которая в данный момент используется всеми организациями, торгующими алмазами. Необходимая сертификация позволяет свести к минимуму попадание в продажу алмазов из зон военных конфликтов. Ну, по крайней мере, так принято считать.

0: Техас.
1: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
2: Давай раз и навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет, вам снова открытка за подписью Юлии Каприз. Одна из достопримечательностей Таиланда – это панда. Точнее, новорожденная панда зоопарка Чианг Мая. Эти животные, в принципе, мало размножаются, собственно, поэтому и признаны исчезающими, а уж в неволе тем более. Так что новоприбывший медведь-панда сейчас не меньшая гордость страны, чем гигантские Будды и шикарные пляжи. Сотрудники зоопарка города Чианг Мая уже давно пытались свести вместе живущих у них панду-мальчика и панду-девочку. Они даже показывали им медвежьи романтические фильмы. И вот, наконец-то, результат. На свет появился маленький панда. Он тут же стал звездой. Его стали снимать, делать открытки, ну вот примерно такие, как я вам сейчас посылаю. Отели стали предлагать спецпрограмму в Таиланд, а тайские кондитеры даже в честь этого события испекли гигантский торт. Правда, сами панды торты не едят. Они питаются исключительно бамбуком. В день взрослая панда съедает 30 килограмм бамбука. Кстати, интересный факт. У человека с пандой на 68% совпадают гены. Все разбросанные по зоопаркам мира панды – собственность Китая, потому что водятся они только там. Китайцы сдают их в аренду на 10 лет за 1 миллион долларов. Ну а зоопарк Чианг Мая считается одним из самых экзотических зоопарков мира. Здесь можно общаться с животными, как если бы они были на воле. Ну а если вам не хочется передвигаться самим, то можно сесть в монорельсовый поезд, и он провезет вас по всем зверушкам, останавливаясь около каждой на несколько минут, чтобы разглядеть их поближе. Здесь живут коалы, пингвины, гиббоны, а самое главное – ученые-слоны. В их загонах установлены сверхпрочные унитазы, ну а сами животные обычно аккуратно на них садиться и даже смывать за собой. Засим, друзья, все. Я отправляюсь на поиски новых интересных открыток. Ну а вы, если будете в Таиланде, обязательно заруливайте в местный зоопарк.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: бронепоезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Сочи. Город-курорт в России. Расположен на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Расстояние от Москвы 1700 километров. Сочи делится на 4 района – Лазаревский, Адлерский, Центральный и Хостинский. Поселок Головинка расположен в 18 километрах от курортного района Лазаревское. Здесь под горячим южным солнцем растет дерево удивительной красоты. Прозвали его тюльпанным. А все потому, что цветы его действительно очень похожи на всем знакомые тюльпаны. Дерево, кстати, гигантское. Высота его достигает 35 метров, а диаметр ствола 2,5 метра. Его с трудом могут обхватить 8 человек. По-научному дерево называется лириондендрон, а родина его – Северная Америка. Считается, что в Головинке его посадил в 1840 году генерал Николай Раневский. Была у него идея превратить Черноморское побережье в дивный сад. Это должно было помочь избавиться от лихорадки, которая здесь тогда свирепствовала. Кора тюльпанного дерева была самым эффективным средством в борьбе с малярией. Но многие биологи считают, что за это время дерево в Головинке не могло вырасти до таких выдающихся размеров. К тому же в путеводителе 1904 года уже упоминалось дерево-гигант. Оно считалось у местных жителей священным. Так что, по предположениям некоторых ученых, тюльпанному дереву больше 240 лет. Лучше всего отправляться к дереву-исполину в период его цветения. С середины мая и весь июнь ветви сплошь усыпаны чудесными желтыми цветами. Да и запах у них необычный, сладковатый, напоминающий шоколад. С 1997 года тюльпанное дерево в Головинке включено в каталог историко-культурного наследия Сочи. Несколько лет назад в лириодендрон попала молния, расколовшая ствол на 2 части, после чего дерево связали цепями. Если вы решили поехать к дереву самостоятельно, то вам нужно добраться на электричке до станции Головинка. Поезд отходит из Адлера и от станции Лазаревская. Далее останется пройти пешком 500 метров. Гигантскую крону вы точно увидите издалека.
2: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радіо Туріст.
1: Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». В 2001 году майор вооруженных сил Великобритании Чарльз выиграл 1 миллион фунтов. Но шоу в эфир не вышло, а Чарльза, его жену и друга признали виновными в преступном сговоре. Просматривая отснятый материал, редакторы обратили внимание на покашливание, доносившееся из зала перед тем, как игрок давал очередной ответ. Скандал с английским майором вдохновил писателя из Индии Викаса Сварупа на сочинение романа «Вопрос-ответ», по которому и был снят фильм «Миллионер из трущоб». «Джай Хо» — так называется саундтрек к этому фильму.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Радиотурист. Символ путешествия. Символ свободы. Scatman's World.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! Мы продолжаем рассказывать о праздниках в разных странах. Меня зовут Макс.
2: А я ваш любимчик Тунч. Привет!
1: Ты помнишь, как пела Алиса Фрейндлих в фильме «Служебный роман»? «У природы нет плохой погоды». А я тебе скажу, на Камчатке не бывает плохой погоды вообще. И зима тоже не исключение. Надо только запастись правильной одеждой и оборудованием. И вперед покорять великие просторы полуострова, вулканов и океана.
2: А я могу советовать начать с необычного. Попробуйте, друзья, зимний серфинг на Камчатке. Это неожиданно и захватывающе. Добавьте к этому спуск со склона вулкана на лыжах или сноуборде по белому нетронутому снегу прямо на пляж с черным песком.
1: Сейчас многие скажут, так не бывает, друзья, на Камчатке все возможно, в том числе и это. Если вам больше по душе рев мотора снегохода и бескрайние снежные просторы, welcome на зимнюю Камчатку. Кстати, если устанете от приключений и экстрима, не забудьте окунуться в горячий бассейн с термальной водой, чтобы мгновенно почувствовать себя сильнее для новых открытий и свершений.
2: Ла-ла-лай, ла-ла-лай. Но я хочу сейчас рассказать о другом. Каждый год в последнее воскресенье сентября на Камчатке проходит праздник Алха-ла-ла-лай. Вот такое интересное название. Это древний обрядный праздник одной из коренных народностей полуострова – ительменов. Праздник, знаменующий собой завершение хозяйственного цикла, основа и смыслом всех его действий служит вечное благодарение природе. Из года в год количество гостей праздника увеличивается.
1: Но название действительно очень интересное. Алха-ла-ла-ла-лай. Сколько вот этих лалаев. На Камчатку туристы со всех стран мира уже специально приезжают именно вот на Алха-ла-ла-лай, который сегодня празднуется так, как его отмечал древний ительменский народ много веков назад.
2: Ла-ла-лай. Кстати, кульминация праздника – это танцевальный марафон или открытый чемпионат России по танцам коренных народов Камчатки, который в 2018 году продлился 17 часов и 1 минуту и установил новый рекорд. Это поистине потрясающее танцевально-спортивное зрелище. Вот уже несколько лет проводится в рамках Алха-ла-ла-ла-лая. В нем принимают участие не только камчатские пары, но и танцоры из других регионов России, и даже из стран ближнего и дальнего зарубежья.
1: Итак, кто хочет посетить Алха-ла-лай, записывайте место проведения: город Петропавловск-Камчатский, ительменское стойбище Пимчах, село Сосновка, Елизовский район.
2: Друзья, обязательно посетите Камчатку, независимо от времени года. Поверьте, получите массу удовольствия. Ну, мы отправляемся, как обычно, в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике. Всем пока.
1: Услышимся в следующей программе.
2: До новых встреч.
1: Пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
3: Радио Турист. Как утренний кофе на итальянском побережье.

по случайностям остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: Аэропланы. Буэнос диас, амиго. Отправляемся в яркую и красочную Мексику, приправленную острым соусом. Она подарила миру не только перец чили, шоколад, кукурузу и текилу, но и легендарное сомбреро, когда-то перекочевавшее на наши черноморские курорты. Еще один символ страны – жизнерадостный череп. Мексиканцы совершенно не боятся смерти, а ежегодный День мертвых скорее напоминает карнавал. О гастрономических особенностях колыбели древних цивилизаций расскажет журналистка Мария Желиховская.
1: Я даже не знаю, вот какие о Мексике у нас есть стереотипы, что там все едят буррито, наверное, и табаско. Вот буррито и табаско едят только на северо-западе Мексики. А вот на юге, то, куда наши туристы чаще ездят, это Юкатан, Канкун, Ривьера Майя. Вот там вообще даже не знаю, что это такое. Лепешка не кукурузная, а пшеничная. Стейки, у них очень хорошая говядина. В Чиапасе, да, в штате, и в Оахаке едят червячков, которые живут в листьях агавы. Причем они могут быть маринованные, а могут быть такие жареные. Я никогда ни в одной другой стране не могла себя заставить съесть насекомые. Вот в Мексике как-то вот оно пошло на ура, на дегустации текилы.
0: Любопытно, что сами мексиканцы пьют текилу без пижонских солей и лайма. Только томатный сок, щедро приправленный чили. Впрочем, и кроме дегустации, в Мексике есть чем заняться. В столице, Мехико, непременно загляните в антропологический музей. После этого путешествие по стране будет более осмысленным. В районе Коза Азул покатайтесь на бесплатном велосипеде и сделайте как минимум две остановки. В доме, где творила самая знаменитая мексиканская пара Фрида Кало и Диего Ривера, и месте, где жил в изгнании наш соотечественник Лев Троцкий. Как известно, он не только писал революционные труды, но и был участником нешуточного романа с чернобровой художницей. Дальше из Мехико можно долететь до острова Косумель, где находится крупнейший на планете коралловый риф, или доехать до курортного Канкуна и взлететь на гребень волны 8-метровой высоты. Успеть подняться по ступеням древних пирамид Теотиуакана и полюбоваться кордильерами из колыбели мексиканского барокко города Пуэбло.
1: Когда-то я брала интервью Артемия Троицкого, и он тоже вернулся в тот момент из Мексики, я еще там ни разу не была. И он мне сказал, что город Пуэбло, туда стоит вернуться уже только потому, что там производят напиток пульки. Это как бы первичный продукт переработки агавы, из которой делают текилу и мескаль. И это такой, получается, слабоалкогольный напиток, типа пива, который долго не хранится, и даже внутри Мексики его на большие расстояния не бутилируют. Но, конечно, помимо пульки, там очень красивая архитектура колониальная.
0: Пуэбло не курортный городок, и на осмотр всех его достопримечательностей достаточно 2-3 дней. Нам еще нужно добраться до штата Чиапас, чтобы разгадать загадку исчезнувшей цивилизации майя, встретить рассвет на лучших в мире дискотеках Акапулько и накупить серебряных украшений, ритуальных масок и сладостей из кактусов в подарок родным. Что еще важно знать перед поездкой в Мексику? Разница во времени между Москвой и Мехико – 9 часов. Для однократного въезда жителям России оформляется бесплатное электронное разрешение. В Канкун есть прямые рейсы авиакомпании «Аэрофлот» и «Трансаэро». Время в пути – 13 часов. В Мехико можно добраться с пересадкой в Европе, на Кубе или в США. День мертвых в Мексике отмечают 1 ноября. Занесите в свой календарь. Не теряйте впечатлений.

0: Радио Турист.
1: Я где-то на Камчатке набираю маме, говорю.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1994 году сингл «Мистер Лу» вновь становится популярным, когда Квентин Тарантино использовал его в качестве саундтрека к картине «Криминальное чтиво». И до сих пор все согласятся с тем, что невозможно представить другую песню для этого фильма. «Мистер Лу» берет свои корни с Эгейского побережья времен Османской империи, в переводе оно означает «египтянка». В оригинальной песне 1927 года говорится о любви грека и египтянки, что по религиозным понятиям до сих пор является невозможным.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Символ Сейшельских островов – это орех Коко-де-Мер. У них даже визовая печать в паспорте ставится в виде этого ореха, хотя форма у него, стоит признать, довольно непристойная. Этот орех напоминает женские гениталии. Это женские особи ореха. А мужские удивительным образом напоминают мужские органы. И так же, как и люди вынашивают ребенка 9 месяцев, орех Коко-де-Мер тоже зреет 9 месяцев. Вот, правда, в отличие от людей, до 7 лет у них невозможно определить, кто же это родился, орех мальчик или орех девочка. Цвести и плодоносить Коко-де-Мер начинает только в 25 лет. А вес ореха обычно достигает и 20-30 килограмм. Гуляя по острову Прослин, а Коко-де-Мер растет только здесь, нужно быть внимательным. А вдруг эта бандура упадет вам на голову? Но говорят, что орехи падают только ночью. Поэтому ночные стража заповедника Валей-де-Мей работают в металлических касках. Некоторые из пальм этого заповедника уже совсем старушки. Им порядка 800 лет, а их листья настолько велики, что могут полностью закрыть взрослого человека. Вывоз орехов Коко-де-Мер без специального сертификата запрещен. Но несмотря на это, они все равно продаются во всех сейшельских сувенирных лавках по цене, ну, примерно $200-300 за штуку. В другие страны эти орехи могут попасть только если их принесет морская волна. В средние века эти орехи доплывали до Мальдивского архипелага, Западной Индии, Суматры и острова Ява. А так как люди в этих странах никогда не видели их растущими, то возникло поверье, что эти орехи растут на морском дне. Отсюда и название – Коко-де-Мер, что означает «морской орех». Люди верили, что вода, налитая в сосуд из его скорлупы, не только действовала возбуждающе, но еще и излечивала нервные заболевания. Неудивительно, что в средние века Коко-де-Мер стоил целое состояние. Ну а в наше время на Сейшелах во время приема иностранцев иногда в знак особого расположения их могут угостить желеобразным содержимым еще не созревших орехов. Но на самом деле ничего особенного в них нет, поэтому гораздо больше жителей Сейшел употребляют в пищу сок и мякоть обычного кокоса. Сейшел. С любовью, Юлия Каприз.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист» представляет.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Сочи. Город-курорт в России расположен на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Расстояние от Москвы – 1700 километров. Сочи делится на 4 района – Лазаревский, Адлерский, Центральный и Хостинский. Сегодня мы отправимся к Агурским водопадам. Это детки реки Агуры, она протекает в Хостинском районе неподалеку от Сочи. Река берет начало на склоне хребта и безудержно стремится к морю. На своем пути она создает каскады красивейших водоскатов. Самый любимый у туристов – нижний двухкаскадный водопад. Его верхняя струя падает с высоты 18 метров, а нижняя – с 12. И что интересно, они находятся под углом друг к другу, так что водопад кажется словно надломленным. Ну а на 500 метров выше есть второй водопад. Он многоструйный и падает в природную чашу. Глубина ее 5 метров. Еще выше ревет самый могучий водопад из агурской семьи – верхний. Вода обрушивается на камни с отвесной скалы. Высота этого потока – 21 метр. Очень похоже на душ какого-то сказочного великана. Уникальная картина, которую создала сама природа. Грозная красота водного каскада покорит каждого, но останавливаться на этом не стоит. Тропа, идущая от Агурских водопадов, выведет вас к еще одному интересному месту – это Орлиные скалы. Здесь вам непременно расскажут легенду о знаменитом Титане Прометее, который когда-то подарил людям огонь. За этот поступок великий Зевс Прометея покарал и приказал отнести его далеко в горы. Приковали его к одному из утесов Орлиных скал, где птицы день за днем клевали ему печень. Если вы хотите насладиться видом Агурских водопадов во всей их красе, отправляйтесь сюда весной или в сезон летних дождей. Дело в том, что в знойную погоду Агура пересыхает, и величественного каскада вы можете просто не застать.

0: интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Мишель Пфайффер – одна из самых загадочных голливудских звезд. В свое время актриса не боялась отвергать предложения на участие в крупных проектах, при этом могла согласиться на роль в 4-минутном клипе. Так она снялась в знаменитом видео рэпера Кулио на песню «Gangsta's Paradise», являющейся саундтреком к фильму «Опасные мысли» с ее участием. Интересный вопрос – могла ли актриса тогда представить, что успех песни затмит собой сам фильм?

0: Что, что не день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, это Макс и Тунчи. Мы приглашаем вас на несколько минут отправиться в Португалию.
2: Всем привет. Друзья, португальцы строго чтят католические традиции, почитают святых и не пропускают богослужения. Больше половины праздников в этой стране религиозные. Но вот только чопорными и скучными жителей Португалии никак не назовешь. Напротив, тут каждый второй тамада от Бога. И, соответственно, у него интересные праздники. Они их любят и устраивать умеют.
1: Не меньшего значения, чем Рождество и Пасхи, португальцы придают праздникам святых покровителей городов. Всего в году больше сотни таких праздников, отмечают их и на материке, и на островах. С наибольшим размахом проходит День святого Антония в Лиссабоне.
2: Да, каждый год в июне проходит один из самых ярких лиссабонских праздников – День святого Антония, или святого Антония Падуанского. А это значит, что воздух на улицах Лиссабона протирается запахом жареных сардин. Старый город станет похож на новогоднюю елку из-за обилия мишуры, а от музыки и танцев будет невозможно скрыться.
1: В ночь с 12 на 13 июня весь Лиссабон гуляет до самого утра. Толпа португальцев и приезжих сливается в едином порыве, приплясывая под народные мотивы. Пиво и вино, знаменитый ликер «Жинжа», «Портвейн», бесконечные закуски и, конечно же, королевы праздника – сардины на гриле, запах которых доносится буквально с каждой улицы столицы Португалии. Почему именно рыба стала символом праздника? Просто в это время вылавливают самую лучшую, самую жирную сардину. Господи, слюна аж потекла.
2: Есть, есть, есть. Но я слышал еще, есть такое предание о том, что чудотворец Антоний, в честь кого, собственно, этот праздник-то проходит, однажды читал проповедь на берегу океана. Ну, видимо, там он так, как перед публикой. И неожиданно рыбы подплыли к берегу, чтобы его послушать. Эта сцена даже изображена на стенах Кафедрального собора Лиссабона.
1: Угу. Ну, вот это интересная версия на самом деле.
2: А знаешь, какое главное событие в этот день?
1: Нет.
2: Это народный парад. Маршас популяреш.
1: Слушай, португальский язык, он такой интересный. Вот этих много
2: шашиш. Да, да, да. Пешкадори.
1: Что за парад?
2: Это невероятно красочное костюмированное шествие, начинается 19 июня, ровно в 9 вечера, с площади маркиза Помбал и идет вдоль авенида Ла Либердаде. У меня есть совет для всех, кто окажется на параде. Чтобы увидеть маршас популяреш во всей красе, нужно правильно выбрать пункт наблюдения. Лучшие места на специально установленных к празднику платных трибунах.
1: Платных. Но на самом деле можно и бесплатно посмотреть. Сейчас расскажу. Вот прямо у ограждений по пути следования парада. Вот, придется прийти за 2-3 часа до начала, чтобы занять местечко. Ну и старайтесь встать поближе к месту, откуда начинается процессия, так как в конце актеры будут уставшие, вместо танцев вы увидите только вялые махания руками. Ну, ничего иначе.
2: Ну вот, еще одна идея – снять гостиницу с видом из окон на Авенида Ла Либердаде. Сверху смотреть будет еще интереснее. И примите во внимание, что на празднике дороги в центр города часто перекрывают, поэтому лучше передвигаться пешком или на общественном транспорте.
1: Ну, вот несколько лайфхаков, как посмотреть, платно или бесплатно сие событие. Ну, а мне остается только дополнить, что завершает парад Нойта де Санта-Антонио праздничная ночь, которая зачастую проходит намного ярче и насыщеннее новогодней. Весь Лиссабон в эту ночь гуляет до утра, так что, друзья, отправляйтесь в Португалию в любое время года. У вас есть все шансы попасть на гуляние в этой прекрасной и удивительной стране. Если не в городе вашего назначения, так уж в соседнем точно.
2: Ну а мы отправляемся в другую страну, чтобы узнать о новом празднике и непременно поделиться с вами.
1: Далее наш музыкальный эфир продолжит музыка разных стран. Всем отличного настроения. Пока-пока.
2: До свидания.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Аэропланы. Помните знаменитую речь премьер-министра в фильме «Реальная любовь» про маленькую, но гордую страну Шекспира, Шона Коннери и правую ногу Дэвида Бекхэма? В случае с Аргентиной это звучало бы так. Зато у нас вино «Мальбек», «Мате», «Горячая танго» и, конечно, обе ноги Лионеля Месси. Аргентинцы славятся своим латинским темпераментом и не только во время матчей любимой футбольной команды. Не кичатся богатством и не стремятся заработать все деньги мира. Если вы предложите местному матчу миллионный контракт, а у него на это время будет назначена встреча с приятелями, он наверняка выберет дружескую посиделку. Хотите выучить испанский? Почаще пользуйтесь такси. Водители не замолкают ни на минуту, даже если вы не понимаете ни слова. Что-нибудь да отложится. Среди таксистов в Буэнос-Айресе, например, можно встретить поклонников Тарковского и Эйзенштейна. В такие моменты главное следить, включен ли счетчик. А вот чего точно не встретишь на дорогах аргентинской столицы, так это Бентли и Порше. О причинах знает сомелье Катерина Медведева. Она 4 года прожила в этой стране.
1: Первое – это отсутствие понтов. Второе – это цели безопасности. Город устроен, там кварталы, соответственно, очень много светофоров. Выезжая из какого-то обеспеченного района, так или иначе, ты проезжаешь по районам не самым благополучным. Одна из самых больших трущоб находится через дорогу с одним из самых богатых районов в Буэнос-Айресе. Могут подойти, разбить стекло, вытащить тебя из машины. На паркинге это может произойти. Соответственно, люди стараются не светиться.
0: При этом в Аргентине достаточно безопасно. Если в столице можно столкнуться с мошенничеством или мелким воровством, в сельских районах обман гостя просто немыслим с точки зрения морали. Готовьтесь к тому, что больше всего денег потратите на транспорт, поскольку передвигаться по стране, скорее всего, будете на самолетах, слишком большие расстояния. Зато сможете побывать сразу в нескольких климатических зонах, от субтропиков до Антарктики. Впрочем, вернемся в Буэнос-Айрес. Кроме многочисленных винотек, непременно посетите одно необычное место. Это кафе в книжном магазине «Атанео» на улице Санта-Фе. Катерина Медведева водит туда всех своих друзей.
1: Это магазин, в котором раньше находился театр оперетты. Оставили сцену на сцене кафе. Ты сидишь на сцене, ты можешь взять книжку, почитать, и ты смотришь в зал, где вот на ярусах на разных расположены книжный отдел, отдел музыки, дисков. Самое главное, что там очень прохладно. В 5 часов вечера в этом кафе играет или бандонеонист, или на фортепиано, обычно танго. И там работает на первом этаже консультант, молодой человек. У него татуировка на спине, цитата из Достоевского, из «Братьев Карамазовых».
0: Вот ради таких знакомств стоит лететь в Аргентину. Ирина Контрева, не теряйте впечатления.
2: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы. Мы Радиотурист. Первая туристическая.
3: I'm playing back every song I wrote about the memories I have with you.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Кажется, все, что не происходит, все к лучшему, и это не иллюзорное утешение. Ведь если бы Виктор Цой не был исключен за неуспеваемость из художественного училища, он бы стал резчиком по дереву. В 1990 году по итогам опроса кинокритиков журнала «Советский экран» за исполнение роли в фильме «Игла» Цой был назван лучшим актером года. И хотя саундтрек к фильму под названием «Группа крови» сначала холодно был принят среди фанатов, сейчас песня является гимном молодежи во всех постсоветских пространствах.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: На этот раз Юлия Каприз прислала вам открытку с райского острова Сентоза. Это в Сингапуре. Эко меня занесло. Сентоза в переводе с местного языка означает «тишина и спокойствие», и остров полностью оправдывает свое название. Хотя, конечно, не без клубов и не без дискотек, но все равно спокойствие. А вот раньше здесь не было так спокойно. Когда-то остров назывался Блаканг-Мати, что означает «земля мертвых». Считалось, что господствующие здесь пираты закапывали в местную землю тела своих жертв. Но костей при раскопках обнаружено не было, а вот пиратское веселье витает в воздухе до сих пор. На Сентозе огромное количество развлечений. Парк Вулканоленд, где можно вернуться во времени в Великую империю Майя или прокатиться на пароходе 19 века. Но лично я получила сегодня огромное эстетическое удовольствие, посетив местный парк бабочек. Каких только красавиц здесь нет. И иногда их так много, что буквально приходится раздвигать бабочек руками, чтобы сделать следующий шаг. Это невероятно. А еще стоит приехать на Сентозу ради самого большого в Азии океанариума. Он называется Underwater World. Это длиннющий стеклянный тоннель, сквозь который с боков, под, над посетителями можно наблюдать за рыбами. Они, правда, тоже за вами наблюдают, но это не страшно. Потому что если вы их захотите потрогать, к примеру, акул. Здесь есть специальное место, куда можно пройти и погладить акул. Так вот, если вы это захотите, то это сделать очень просто. А вот если акулы захотят потрогать вас, то им, конечно же, этого никто не разрешит. В тоннеле выдают фонарики, потому что там царит полумрак, и чтобы не наступать друг другу на пятки, нужно подсвечивать. Ощущения от посещения океанариума очень мощные и успокаивающие. Вот не зря ведь говорят, что рыбы успокаивают нервную систему. Так что вот так вот я провела свой день на Сентозе. Ну а завтра отправлюсь в какое-нибудь еще интересное место и пришлю вам очередную открытку. С любовью, Юлия Каприз.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Республика Алтай входит в состав Сибирского федерального округа. На северо-западе граничит с Алтайским краем, на юге с Китайской народной республикой и Монголией. Столица – город Горно-Алтайск. Расстояние до Москвы – чуть больше 3000 километров. Если вы любите тихий и спокойный отдых наедине с природой, отправляйтесь на Алтай, к берегам Телецкого озера. Это поистине сказочное место. Нетронутый лес с обилием ягод и грибов. Кругом величественные горные хребты и никаких крупных поселков и автомобильных трасс поблизости. Телецкое – одно из самых крупных озер в России. Неспроста его часто называют «младшим братом Байкала». Размеры водоема огромны. С севера на юг он тянется на 78 километров. А максимальная глубина достигает 330 метров. Так что Телецкое озеро входит в список 25 самых глубоких озер планеты. Озеро Телецкое проточное. В него впадает 70 рек, а вытекает одна. Именно поэтому вода в озере ледяная и такая чистая, какой нет нигде в других уголках России. Правда, искупаться отваживается не каждый. Даже в жаркие летние дни водоем не прогревается выше 10 градусов тепла. Зато рыбалка здесь отменная. Сюда едут за тайменем, телецким сигом, окунем и хариусом. А еще в окрестностях озера проводят пешеходные, велосипедные, водные и воздушные экскурсии. Можно увидеть и водопады, и каменный залив, и несколько живописных гротов. Надо сказать, что туристическая инфраструктура на Телецком озере развита очень хорошо. Отсюда вы сможете отправиться в любой уголок Алтая и даже совершить так называемую кругосветку. Это осмотр всех достопримечательностей горного массива. Ну а на северном берегу озера расположились многочисленные туристические базы и комплексы. Как и весь Алтай, озеро Телецкое – это уникальное творение природы на территории не только России, но даже всего мира. С 1998 года оно включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. До северной части Телецкого озера можно доехать от Горно-Алтайска на машине или ежедневном рейсовом автобусе. Конечная остановка – село Артыбаш.
2: Радио Турист.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Senden sonra kimin beni geldin görme.

холодно дик. Глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить.

0: станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Лив Тайлер пробовалась на фильм «Армагеддон» два раза, но ее взяли только после третьей попытки. Картина вышла на экраны в день рождения Лив, ей исполнился 21 год. Музыкальную тему к фильму «I don't want to miss a thing» исполнил отец Лив Тайлер, Стив, в составе команды Aerosmith. Эта песня в течение 4 недель удерживала первое место в Billboard Hot.

0: Что не день, то праздник. Радиотурист.
1: Всем привет, это программа о праздниках. Мы ее ведущие Максим и я, Тунч.
2: Всем привет. Мы сегодня снова отправляемся в Грецию и хотим вам рассказать о греческой масленице. Называется она «апокрис».
1: Да.
2: Это словосочетание состоит из двух слов «апо» и «креас», что означает «воздержание от мяса», потому что после этого начинается период Великого Поста или Сорокости, когда в течение 40 дней перед Великим Праздником Пасхи не употребляют никакого мяса.
1: Праздник достигает апогея в выходные перед Катара Дефтера или честным понедельником, первым днем Великого Поста. Улицы Афин в эти дни заполняются красочными конфетти, масками, накидками и шляпами. Различные ударные инструменты дадут ритмы фестивальному времени. А по улицам греческой столицы можно увидеть арлекинов и клоунов.
2: Я бы назвал апокрис все же карнавалом, нежели простым словом праздник. Это воистину яркое представление во всей Греции. Стоит того, чтобы специально за этим поехать именно туда.
1: Все верно. Но, кстати, хотим добавить кое-что важное. Отмечают апокрис по всей Греции, но экзотичнее всего это в Тернавосе, небольшом городке, расположенном в Фессалийской долине, который стоит от города Лариса на расстоянии примерно 20 километров и около 160 километров от Салоников.
2: Карнавал в городе Тернавос является настоящей революцией местной общественности. Считается, что своеобразное празднование горожан долгое время было запрещено. Однако никакие запреты не повлияли на жителей, которые продолжали отмечать карнавальные дни даже тайком, видя в них неотъемлемую часть культурной традиции региона.
1: Итак, да, дальше наш рассказ будет для взрослой аудитории. Поэтому, если вы сейчас нас слушаете с детьми, просим на время закрывать им уши, чтобы ваши не покраснели. Хотите хлеба из Гелиш? Приезжайте в Тернавос. Местные жители на этом празднике веселятся хлеще всех. В честь праздника в центре города, а именно это перед мерией, устанавливают гигантский фаллос и пьют самогон Сипура из фаллических рюмок.
2: Да, фалосы – главный атрибут этого праздника, не удивляйтесь. Они появляются в городе во всевозможных формах. Воздушные шары, сувениры, буханки хлеба, чашки и многое-многое другое. Кстати, есть какая-то история об этом?
1: Если честно, если есть какая-то история, то его знают только жители Тернавоса. Ну, но в других источниках и тем более... Ну, то есть, я не думаю, чтобы где-то о фалосах написали бы.
2: Друзья, если кто-то из вас знает историю этого праздника, поведайте нам, пишите на radioturist@mail.ru. С удовольствием потом расскажем всем.
1: Да, в теме письма обязательно пишите фаллос, чтобы мы поняли, о чем речь. Итак, я хочу... Еще один кошмар для интеллигенции заключается, что на этом фестивале в Тернавосе разрешают сквернословить и делать неприличные селфи с леденцами в форме, ну, сами вы уже догадались, чего.
2: Если вы все же хотите посетить фестиваль именно в Тернавосе, имейте в виду, что гости города не только принимают участие в торжествах, но и по неписанному, так сказать, правилу, они должны воздать должное фалосу, не меньше поцелуя. И как бы сильно они ни краснели, выдержать непристойные насмешки местных жителей.
1: Пока девочки пакуют чемоданы, мы отправляемся в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике.
2: А на этом с вами прощаемся и переходим к музыке.
1: Всем пока-пока.
0: Что не день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: путешествиях. Радиотурист. Исполняем ваши мечты.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек».
2: «Кровавый алмаз» – один из редких провальных фильмов Леонардо Ди Каприо. Никакого отношения к качеству фильма, правда, это обстоятельство не имеет. Фильм отличный и, вероятно, один из лучших, снятых на африканском континенте. В финале этого фильма герой Джимона Хонсу выступает на конференции, посвященной кровавым алмазам. В реальной жизни аналог данной конференции прошел в 2000 году. По результатам конференции была разработана схема, которая в данный момент используется всеми организациями, торгующими алмазами. Необходимая сертификация позволяет свести к минимуму попадание в продажу алмазов из зон военных конфликтов. Ну, по крайней мере, так принято считать.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: приятные сюрпризы. Мы Радиотурист. Первое туристическое.
1: Так особенно. И так особенно.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.

0: пассажирам продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Приморский край относится к Приволжскому федеральному округу. Край расположен на западном склоне Северного и Среднего Урала. Расстояние от Москвы 1158 километров. Одна из главных достопримечательностей Пермского края – Каменный город. Название прямо-таки сказочное, и ощущение от этого места под стать. Вы словно попадаете в каменный город со своими улочками, зданиями, воротами, арками и даже площадью. 200 километров от Перми, и вы в поселке Усьва, а уже в 6 километрах отсюда стоят скалы-останцы, которые и образуют причудливую картину. Очень необычно обточили их время, ветер и вода. Ученые полагают, что несколько миллионов лет назад здесь текла быстрая горная река, под ее воздействием и образовалось это природное чудо. Скальный массив прорезают многочисленные трещины, и они очень глубокие, от 1 до 8 метров. Они и напоминают улицы заброшенного города. И самое интересное, что эти промежутки между скалами на редкость ровные, перпендикулярные линии очень похожи на перекрестки. Этот гигантский каменный заповедник условно делят на большой и малый города. И, кстати, в большом городе сохранились два самых высоких каменных останца, а прозвали их черепахами, уж очень напоминает их форма этих животных. Оказавшись в каменном городе, туристы попадают словно в огромный лабиринт, и выбираться из него нет никакого желания. Бродить здесь можно бесконечно. Да и на сами скалы можно забраться. Они настолько рельефные, что подняться на самый верх можно даже без страховки. Место и правда удивительное. И главное, сюда вы можете приехать в любое время года. Берите с собой палатки, чтобы можно было переночевать. Единственное неудобство в том, что здесь нет никакой воды, так что ее придется брать с собой. Добраться до каменного города можно на автобусе или электричке из Перми. Доезжайте до поселка Усьва, а уже отсюда до природного памятника вам предстоит пеший поход.
2: Радио «Турист».

0: Радіо Туріст.
1: Любовь, кіно і музика. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Морошка. Финляндия ее пруд-пруди, особенно в конце лета. Финны собирают ее корзинами, как мы с вами грибы. Морошка любит болотистые места, собственно, поэтому ее еще называют болотный янтарь или болотный стражник. Но, несмотря на не очень красивое место обитания, морошка – ягода потрясающая. Испокон веков на Руси ее подавали к царскому столу как самую ценную ягоду севера, а великий русский поэт Александр Пушкин просил перед смертью принести ему моченые морошки. Лучше всего она, кстати, хранится именно в моченом виде. Хотя чаще всего из морошки делают морс и кисель. В ней содержится невероятное количество полезных веществ и целебных свойств. Она хороша как в обычных диетах, так и в лечении довольно серьезных заболеваний, таких как, например, сердце или желудочно-кишечные проблемы. А уж сколько в ней витаминов! По содержанию витамина А морошка даже превосходит морковь. А кроме того, она является источником токоферолов, в которых очень нуждаются беременные женщины. Так что если кто-то собирается, то имейте в виду. Это что касается ягод, потому что листья и корни морошки тоже очень полезны. Отвар из листьев, например, обладает противомикробным и кровоостанавливающим эффектом, а корни используются при нарушении обмена веществ от простуды, малярии, ну и так далее. Ну, хватит о болячках, давайте о приятном. Так как эта ягода растет в основном только в Финляндии, их эксклюзивный продукт – это косметика с морошкой. Средства на основе морошки идеальны для ухода за сухой кожей. Получаемое из морошки масло содержит незаменимые жирные кислоты, которые помогают устранить стянутость, повышают уровень увлажненности и делают кожу гладкой и эластичной. Так как морошки в Финляндии видимо-невидимо, то в стране практикуется приглашать на ее сборы иностранцев. В основном едут, конечно же, студенты, которые хотят и страну посмотреть, и немного заработать. Но мне, друзья, интересно только путешествовать. Так что я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных открыток из Финляндии, а вам желаю не скучать.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Разве что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэроплани.
1: Мачу-Пикчу и озеро Титикака, пустыня Наска и каньон Колка, лама и альпака, водочный фонтан и напиток из лягушек. Это все в Перу. Лима, столица страны, похожа на калейдоскоп, где современный аэропорт соседствует с трущобами, а в старейшем доме колониальной эпохи живут потомки Альяги в 16-м поколении. Здесь и церковь, где Христос изображен темнокожим, и улица Босых, и медная статуя Винни-Пуха. Как и в любом другом мегаполисе, в Лиме постоянный смог из-за скопления машин. Поэтому туристы здесь не задерживаются, а направляются в Куско. Древняя столица империи инков расположена на высоте 4000 метров над уровнем моря. От головокружения и других симптомов горной болезни гости спасаются чаем из коки. Ну а первый объект после акклиматизации, по словам программиста Павла Штырлеева, Мачу-Пикчу.
2: Это такой аттракцион для туристов. Там прямо перед входом на Мачу-Пикчу какой-то пятизвездочный отель уже. И по мне, если отправиться, вот, например, на Чоки-Кирау, точно такой же заброшенный город, но туда надо идти 2 дня с рюкзаком. Когда туда приходишь, там никого нет. И ты можешь походить, это все потрогать, ты можешь там переночевать, я не знаю, на звезды посмотреть. Хотя, кстати, в первый раз, когда я ездил на Мачу-Пикчу, мы наткнулись на местного человека, который сказал: ну да, я вас понимаю, Мачу-Пикчу, это, конечно, классно, но есть же гора напротив, залезьте на нее, посмотрите, какой там вид. В результате действительно залезли туда и провели там 24 часа.
1: Еще одна загадка и точка притяжения Перу – пустыня Наска. Поднявшись в небо на маленьком самолете, вы отчетливо увидите на территории плато огромные полосы, треугольники, спирали, изображения людей и животных, выполненные одной непрерывной линией. Местные жители считают это зашифрованным посланием от инопланетян. Ученые много лет изучают рисунки и признают, что они не имеют геометрических погрешностей. Очень интересна и кухня перуанцев. Она насчитывает более 500 блюд и входит в Книгу рекордов Гиннесса. В любом кафе можно попробовать напиток, который излечивает астму и бронхит, а также полезен мужчинам. Рецепт прост. В блендере перемешивают лягушку, мед, бобовую похлебку, сок алоэ и корень мака. Павел Штырляев не решился попробовать этот коктейль, но пристрастился к другому традиционному блюду.
2: Севиче мне очень понравилось. Это просто замаринованная свежая рыба. Правда, тут тоже нужно быть осторожным, потому что когда ко мне приехал мой друг, и я его накормил севиче, ему потом 12 часов было плохо. У них есть черная кукуруза, из которой делают компот. А еще там есть инка-кола, кстати. Это тоже очень смешно. Потому что это единственная страна, по-моему, Перу, где кока-кола не победила, не захватила все. То есть они сделали инка-колу. Это фактически наш буратино. Желтоватый напиток.
1: Осторожно пробуйте перуанские десерты. Они очень сладкие. Например, популярное лимское безе без опаски можно разве что лизнуть. Что еще важно знать перед поездкой в Перу? Разница во времени между Москвой и Лимой – 8 часов. Виза не требуется. Самый простой и распространенный вариант – перелет рейсами международных авиакомпаний со стыковкой в Европе через Мадрид, Амстердам или Париж. В небе вы проведете от 16 до 18 часов. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

день уходит с земли, в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Бразильский певец и автор песен Родриго Амаранте написал и озвучил испаноязычную песню «Туя» в переводе «Твоя» в качестве вступительной темы для сериала, основанного на реальных событиях «Нарко» от Netflix Original. Его вдохновила мысль о том, какую музыку слушала бы мать Пабло Эскобара, воспитывая своего сына. Песня дебютировала под номером 6 в Latin Pop Digital Songs сразу после премьеры сериала, которая, кстати, состоялась в 2015 году и была номинирована на премию Primetime Emmy Award за выдающийся титульный трек.